0: Ваш пъс пуча длаке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
1: Вечна Роборок.си.
2: За спрощен зачитък викенда. Мишко и Пинта. Радио 1.